0: 3, есть пир 3, протяжка.
1: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
0: Принимаем нормально.
1: Так, 10 секунд, полет нормальный.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: We are Dance Anthems Radio.